0: Кончен най квала мнена. Вамо ужи дужи лан дужжимен. Вамо хчан чун дун чан гален нария.
1: Хомбо.
2: Арена хомбо цамбо та танжа. Кунген бла квало папана. Арза ба до та та ди кванжа. Аба до чин танжа ва калас.
0: Кончен най квала тусунто. Най гыргжил жква санжала. Вамун

0: Чемджи сутур марвур канжинси Чемцо юнджигде чилла мепртан Дэран сунжи мачу масана Варэйна баладэмжо юнтаме Сейчас очень сева сесаме. Не тирам хусунди мачухти масана. На нява дуди гарденги чихче.
1: Папа, папа, папа, папа.
2: Ячилов.